0: Ciao.
1: Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения.

напить себе на крыше, когда в голову взбредет. Мне ничего не надо, лишь только небоскреб. Мне ничего не надо, лишь только небоскреб.